0: un poco.
1: Bien, Gafín, manzanita cera, Z.
2: La música que querés escuchar está en FM Universidad.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».